Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио Зет.
1: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Гениальная и бездарная, ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских восьмерок?

боя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти.

0: я неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

0: Радио Зен.
1: Дышит тихо усталое черное море.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

Идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь, то

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок?

0: Запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: рекорда.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет луч.

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

днем и ночью, всем святым. Я в это верю.

0: и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей. За правду!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Гатчина. Административный центр Ленинградской области. Первое письменное упоминание о здешних местах относится к 1499 году, когда эта территория входила в состав Новгородской земли. На протяжении столетий Гатчина была неразрывно связана с военной историей нашей страны. Эта земля долгое время была местом столкновений со Швецией и окончательно закрепилась за Россией после победы в Северной войне. Активное развитие города началось в конце 18 века после передачи Екатерины II гатчинского имения графу Орлову. Во времена великого князя Павла Петровича в Гатчине были созданы гвардейские подразделения. Заметную роль военнослужащие гатчинского гарнизона сыграли в годы русско-японской войны. В 1910 году в Гатчине построили первый военный аэродром и открыли воздухоплавательную школу «Гамаюн». Здесь же создали крупнейший в стране военный дирижабль-гигант и провели испытания первого в мире ранцевого парашюта. В 1917 году в Гатчине части Красной Армии сражались с белогвардейскими войсками Керенского и Краснова. Во время Гражданской войны город был местом столкновений с армией генерала Юденича, наступавшей на Петроград. В 1923 году Гатчину переименовали в Троцк, а в 1929 – в Красногвардейск. Самые героические события в истории города – происходили во время Великой Отечественной войны. В июле немецкие войска вторглись в Ленинградскую область. Чтобы противостоять врагу, были созданы Лужский и Красногвардейский укрепрайоны. В строительных работах участвовали тысячи жителей Красногвардейска. Началось формирование добровольческих частей. Уже через неделю 530 человек были отобраны и направлены в Ленинград. Военно обязанные стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов. В августе враг вступил на гатчинскую землю и встретил ожесточенное сопротивление. Так, в бою у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожила и повредила 43 танка противника, причем 22 из них на счету самого Колобанова. За полчаса боя была уничтожена немецкая танковая колонна. Такого результата не могли себе представить даже немецкие асы-танкисты. Позже достижения Колобанова занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В сентябре 41-го Красногвардейск с трех сторон был осажден немецкими войсками. Красная армия получила приказ отступить и 13 сентября оставила город. Отход прикрывал отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина. 36 часов отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство погибло, а выживших фашисты взяли в плен и после пыток казнили. Оккупация длилась 866 дней. Немцы сразу установили свои порядки. Город переименовали Линдеманштадт в честь немецкого военачальника. Повсюду появились таблички. Только для немцев русским вход воспрещен. А также приказы новой власти, которые заканчивались лаконично. За неисполнение – смертная казнь. Захватчики устроили несколько концлагерей. Самый большой – ДУЛАГ-154. Зимой 1942 года в его застенках погибали по 170 человек в день. Узниками становились не только военнопленные и местные жители, но и мужчины, женщины, дети из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного села. В Красногвардейске также размещались карательные и разведывательные организации вермахта, предназначенные для зачисток и наведения нового порядка в Ленинграде. Несмотря на это, в городе шла борьба с захватчиками. Жители Красногвардейского района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Освобождение города началось в самом начале 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 26 января, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину. Ее освобождение поставило крест на планах вермахта создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
3: Во знаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединений части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами. Сегодня, 26 января в 20 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, 12 артиллерийскими залпами и 124 орудий.
2: Солдаты вступали в практически безлюдный город. После освобождения Гатчины из 38 тысяч жителей осталось всего 3. Гатчина была наполовину разрушена. Город-памятник было не узнать. Полностью уничтожен Большой Гатчинский дворец. Снесены с земли Балтийский и Варшавский вокзалы. Взорваны и сожжены уникальные здания. Вырублены деревья в парках. Всего через 2 года было восстановлено несколько каменных строений. И Гатчинский парк встречал своих посетителей. В 1946 году был разработан генеральный план восстановления и развития. Он предполагал возрождение исторической части города. Гатчина вновь начала приобретать былую красоту. Город свято хранит память о своем боевом прошлом. В честь героев названы городские улицы. Установлены мемориалы и действуют музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Указом президента России от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый героизм Гатчине присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

Ахмат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и сердце.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Елена Вознесенская, творческая личность, поет, пишет стихи, рисует и помогает нашим бойцам обрести веру в жизнь. Мы закончили с вами нашу беседу на том, что есть две песни, которые вам ближе по душе. Это песня «Кукушка» Виктора Цоя, также ее исполняет Полина Гагарина, и песня Анны Герман «Эхо любви». Это разные песни.
2: Да.
1: И у них разная энергетика. От чего зависит композиция, которую вы будете исполнять?
2: Наверное, от вот что из души идет. Не могу сказать, что я прям тщательно выбираю произведение, которое буду исполнять для бойцов, но хочется, конечно, чтобы это было что-то более позитивное, потому что бойцов и так не все хорошо, и чтобы вот они не замкнулись, не начали грустить, пытаюсь выбрать что-то более жизнерадостное, но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто донести смысл песни, вот как «Эхо любви». А если говорить в целом, как я выбираю песни, то, опять же, если мне песня нравится, если я понимаю, о чем я буду петь, о чем я буду рассказывать, и если она мне легла на душу, то я буду ее исполнять. Если мне песня не нравится, я понимаю, что я не могу ее исполнить, у меня не те эмоции, то, естественно, я не буду петь песню. Ну, у меня по-другому не получается.
1: Я с вами поделюсь. Песня «Кукушка» — это моя любимая песня.
2: О.
1: Я ее очень люблю, и именно в исполнении Виктора Цоя. Она мне ближе по душе. И мне кажется, что сейчас, во время специальной военной операции, она обрела более глубокий смысл. И очень рада, что есть такой человек, который исполняет эту песню. За это вам большое спасибо.
2: Спасибо.
1: А вы говорили, что вы пишете стихи.
2: Писала.
1: Как долго и какая тематика?
2: Не могу сказать, что долго. Это было такими, как вспышками. Полгода пройдет, я что-то напишу. Там
1: один из творческих порывов.
2: Да. Муза пришла, и я что-то написала. Я еще в школьные года что-то писала, но, естественно, все это уже утерялось. А может, где-то года 2 или 3 назад начала вот так вот более-менее часто их писать. Ну, естественно, это было что-то о неразделенной любви, что вот все плохо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то хорошие стихи, не грустные. Не могу вспомнить.
1: А что должно произойти, чтобы такие стихи появились?
2: Честно говоря, не знаю. Я пыталась писать что-то хорошее, там, о природе. Может быть, просто муза не пришла.
1: Я желаю вам, чтобы пришла ваша муза.
2: Спасибо.
1: И вы написали стихотворения немного другие, чем привыкли писать. Но вы знаете, каждый человек, который пишет стихи, он отличается как раз своей неповторимостью. Кто-то пишет грустные стихи, кто-то веселые, кто-то о природе. Возможно, ваш талант в том, чтобы писать именно вот такие проникновенные вещи. Вознесенская — это псевдоним.
2: Да.
1: Когда вы его выбрали и в связи с чем?
2: Я выбрала, опять же, не так давно, может, пару лет назад. В связи с чем? Ну, наверное, с тем, что я стала больше выступать, больше где-то мелькать, и возникла такая идея взять какой-нибудь псевдоним, чтобы вот он был на слуху. И почему Вознесенская? Есть такая писательница Лидия Воскресенская. Это детская писательница, и я очень любила читать ее книги. И когда возник вопрос о псевдониме, как-то само собой пришло на ум Вознесенская. Вот как Воскресенская, созвучие, только
1: да.
2: И вот оно как-то настолько мне понравилось, что я даже не раздумывая взяла вот ее.
1: А какие у вас планы на будущее?
2: Ой, да кто его знает, слушайте. Не могу сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все сложилось и чтобы я нашла то, чего ищу, чтобы все устаканилась в жизни. Прям каких-то грандиозных планов у меня нет. И я вообще такого мнения, что надо стараться жить на полную катушку. Не в плохом смысле, а именно стараться сделать по максимуму здесь все, даже несмотря на такие вот обстоятельства.
1: Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. А прямо сейчас мы слушаем песню Анны Герман «Эхо любви» в исполнении Елены Вознесенской.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.

0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Как на той высоте.

пусть потом помянет на седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
8: Детство как ваше проходило?
10: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Урал, Весна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
8: Вы один в семье?
10: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
8: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
10: Наверное, традиционно. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
8: Как вы оказались на СВО?
10: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели чудо начала СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер видел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было, на следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже за ленту, грубо говоря.
8: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
10: Никому не сказал изначально вообще.
8: Мама не знала?
10: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали в части к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
8: Сколько месяцев вы были на СВО?
10: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
8: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
10: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
8: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
10: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
8: Вот оно что.
10: Да.
8: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
10: Что, уезжая в Орловскую область, и связи-то там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
0: Угу.
10: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
0: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
10: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется, объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать, говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки, потому что больная мама у меня очень на таблетках живет, и очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
10: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранения получили?
10: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
10: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как быстро среагировали?
10: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали, да?
10: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, но еще на своих ногах пытался, на оторванной ноге. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки, вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю. Или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
10: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
10: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
0: хорошо, да.
10: Да. А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах, она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нету ноги, ну, это уже никаких там каких-то там эмоций не вызвало особо, тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
10: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II, то есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился, я согласился и не пожалел. Мне показали город, я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах, окружили прям максимальным вниманием, поэтому спасибо людям, благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу, там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так. Потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
10: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, но это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну, даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
10: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг». Килограмм. 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4-18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные...

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

закончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Еще одна стремительная птица –

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Не устаю повторять, наглосаксы век от века не меняют своих кровавых методичек. Особенно тех, которые хоть раз сработали и принесли им добычу. Сейчас они у нас пытаются возродить именно этот старый сценарий, которым была разрушена одна из форм столь ненавистной им российской государственности. Добыли из загашников методичку 110-летней давности. Давайте о параллелях. Долгая война, хотя все полагали, что она будет быстрой и победоносной. Линия фронта, которая движется, но медленно и не так, как бы нетерпеливым диванным патриотам в глубоком тылу хотелось. Новые технологии, которых до войны не было в массовом применении. Тогда пулеметы и газы, сегодня небо, почерневшее от дронов. И тогда и сейчас смерть может настичь внезапно. Ее не видно и не слышно порой. Эти параллели вражеская пропаганда уже оседлала и начала делать максимум, чтобы провести Россию по сценарию 1916-1917 годов. Для чего? Вот для чего целенаправленно бить дронами по общежитию, в котором спят дети, в основном девочки, просто студенты, будущие учителя. Тем более, если цинично и лицемерно орешь на всех углах, что Старобельск – это оккупована украинская территория, а значит, эти самые девочки, по их же идее, являются украинскими громадянами, которых якобы захватили злобни москали. Я вам скажу для чего. Базовый инстинкт защиты потомства, без разницы, материнский или отцовский. Каждому из нас легко представить боль от утраты самого дорогого своего ребенка, кровиночки своей. Это удар не только по конкретным детям. Это подлый и расчетливый удар по душе всех россиян. Вовлечение в войну. Удар по психике. Внушение мысли, что нет защищенности, что прилететь может по каждому. Дроновый террор мирных городов и особенно прифронтовых населенных пунктов решает точно ту же психологическую задачу. Создать у атакуемого населения ощущение беззащитной жертвы. Причем далеко от линии фронта. И мрази бьют по спящим многоэтажкам. Удары по гражданскому транспорту, хладнокровное убийство целых семей в обычных машинах или спящих людей в автобусе, который везет их на отдых. Психологически рассчитано подло, но верно. Запугать всех, залезть липким страхом в души как можно большего количества людей. Террор на трассах снабжения, удары по бензовозам выполняют схожую задачу. Создать бытовые проблемы как можно большему количеству людей, вызвать у них гнев и накопленную усталость от неурядиц. И тут из всех щелей в соцсетях выползает очередная истероидная клака и начинает орать дурниной, что, мол, мы утираемся, что мы не такусики, что пора жахнуть, мол, воюем со связанными руками и жалеем мыши-братьев. Тут идет двойной удар, как наглосаксы и любят. Во-первых, в мозг из-под тишка прогружается подленькая мыслишка, что там, наверху, потеряли хватку за долгие годы пребывания у власти. Мхом поросли. А во-вторых, что наших людей там нет. Нужно снести этот хутор до основания, до котлована со всем населением. И тогда, типа, все прекратится. Вековая мечта наглосаксонских кукловодов. Они ведь столетиями так делают. Индия и Пакистан, некогда жившие в одной стране, теперь кровные враги. А если вспомнить английский вклад в разжигание бойни между евреями и арабами-палестинцами, которая не затихает кровавыми метастазами и по сей день, так это же их заветная цель. Две части некогда триединого русского народа, великороссы и малороссы, убивают убивают друг друга и как можно больше. И чтоб кровоточило десятилетиями. А для того нужно как можно больше человеческих жертвоприношений. Вынудить русских на жесточайшую ответку, чтобы разлом стал безвозвратным. А если тут же не жахнули, то включается другой посыл. Власть слаба. Все ровно так же, как в агитках 1916 года. Параллели с правлением Николая II уже просто идут потоком. Мол, тоже долго правил, народ перемен захотел. Кстати, тогда тоже была в Российской империи клака на содержание, которая истошно визжала «не так воюем» и вопрошала «глупость или измена». И кукловодили этой клакой оттуда же, откуда кукловодят и нынешней, из британского посольства. Именно Британии нужно было любой ценой вышибить Россию из войны, практически уже выигранной. Уинстон Черчилль, которого совсем сложно заподозрить в русофилии, писал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления закончились. Снарядный голод побежден. Вооружение шло широким потоком. Более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. В марте царь находился на престоле. Российская империя и русский народ держались. Фронт был обеспечен. И победа казалась бесспорной. Держа победу уже в руках, Россия пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями. А знаете, почему я абсолютно уверен, что англосаксы готовят нам сейчас тот же сценарий? Сейчас расскажу. Почему-то многие сегодня в горячей полемике забывают, что укранекрофюрер, еврейский мальчик из Кривого Рога, только клоун, марионетка. А у любого клоуна есть режиссер и сценарист, пишущий для него тексты. И вот вчера такой текстик был вечером обнародован под видом открытого письма нашему президенту Владимиру Путину. Но на самом деле это не письмо для президента. Это поистине геббельсовская агитка для россиян. Вот со всеми теми самыми смыслами и параллелями, о которых я только что рассказывал. Там все открытым текстом, не стесняясь. И все хотелки, и все цели. И про более чем 26 лет назад возглавил Россию. И про война перестает устраивать русских и дает все больше негатива. И про русским не нравятся наши дроны и ракеты. Не нравится нехватка бензина и постоянный рост цен. Не нравится постоянный запреты и байка про вторую волну мобилизации, и что в войне не видно конца, и про якобы гигантские потери на фронте, и не захватите Донбасс в этом году, вы бы не справились бы с помощью Северной Кореи. Собрание всех потужных лозунгов для укртелемарафона или агиток предыдущего рейха. Рус, сдавайся, уничтожай Сталина, в плену хорошо кормят. Но сценарист написал клоуну текст, в котором проговорился о том, для чего и почему сейчас срочно им нужно изменить формат войны, не стесняясь. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас. Вам придется значительно больше бороться за ваше существование, ваше личное. И это не угроза, это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы поняли? Вот она. Истинная цель дронового террора. И еще одно откровение. Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию. все мечтания и влажные хотелки в одном флаконе. Смута в России. Единственный способ для кукловодов таки одержать верх, уничтожить и расчленить столетиями ненавистную им Россию. Они прекрасно понимают, что победить Россию на поле боя невозможно. А потому идут по методичке, которая когда-то сработала, и даже не считают необходимым это скрывать и прикрыть каким-то фиговым листочком демагогии. Не, чешут нагло. Потому я их и называю нагло саксы. В сентябре этого года у нас в стране выборы в Государственную Думу. Вспоминайте, внешние кровавые интересанты всегда делают попытку снести легитимную власть в атакуемой стране именно под такие внутриполитические события. Так было и у нас во время болотного шабаша. Так было много раз в Белоруссии, да и по всему пространству бывшего Советского Союза именно так и было. Вот истинная цель этих мразей. Смута, переворот и гражданская война в воюющей стране смерти подобна. На это и расчет. Да, волшебной палочки, которая позволила бы раз и навсегда отучить укронацистов от террора, не существует. Для этого нужно уничтожить в зародыше то, что этот террор породило. Саму укронацистскую хунту. И обрубить щупальца, которые ее подпитывают извне. Да, можно отключить на сопредельной территории электричество. Да, можно и без ядерных ударов сделать Киев или любой другой крупный город Украины непригодным для жизни на месяцы вперед. Можно приступить и к целенаправленной охоте на конкретных уродов, непосредственно причастных к организации и ведению террора. Но нужно понимать, что террор после этого не остановится. Просто ни другого способа ведения войны, ни другого смысла существования у укронацистов не существует. А терять им все равно давно нечего. Они прекрасно знают, что кукловоды только порадуются их утилизации и поставят других. Только додавить. Процитирую вам один текст, который мне лично очень понравился. Нам с вами важно при любых обстоятельствах помнить, что главное и едва ли не единственная цель этого террора – запугать нас до такой степени, чтобы разжечь массовое настроение в пользу требования, чтобы террор прекратился прямо сейчас и на каких угодно условиях, внушить в души уныние и тягу к простым решениям. Иного сценария, в котором украинский нацизм не будет развеян по ветру, не существует даже в теории. Силы не поддаться этим генерируемым извне настроениям при любых обстоятельствах обязаны быть у каждого. Не потому же даже, что от чего-то персонального выбора что-то может зависеть. Исход предопределен давно и прочно. И предопределен в том числе как раз ясным, всенародным пониманием, что никаких альтернатив денацификации бывшей Украины быть не может. А потому, что поддаться этим настроениям стыд. Крайний стыд, запредельный стыд. И перед всеми, кто не поддался и подавно перед солдатами на фронте. Все чувства, которые вполне объяснимым образом возникают после удачи того или иного террористического нахрюка, имеют право переплавляться. Только вопрос, что я, лично я, могу еще сделать для приближения победы. И желательно прямо сегодня. Я лучше не скажу. Все так. Нельзя впадать в уныние. Несмотря ни на что. Уныние – это смертный грех. Ибо есть риск повторения ошибок столетней давности. Все потерять за несколько шагов до победы. Россия выше и сильнее любых обстоятельств. И всегда побеждают люди, которые верят в себя и в свою родину. Воля и вера побеждает. Уныния нет. Моя задача сегодня – предупредить. Ибо кто предупрежден, тот вооружен. И справится со всеми грядущими испытаниями, выйдя из них с честью и с победой.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай Родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет.

0: приятного.
1: Что я так жду с утра? Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый

0: посылаем к себе домой. Вот серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

собою в бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха Россия.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою всегда любить.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Гатчина – административный центр Ленинградской области. Первое письменное упоминание о здешних местах относится к 1499 году, когда эта территория входила в состав Новгородской земли. На протяжении столетий Гатчина была неразрывно связана с военной историей нашей страны. Эта земля долгое время была местом столкновений со Швецией и окончательно закрепилась за Россией после победы в Северной войне. Активное развитие города началось в конце 18 века после передачи Екатерины II гатчинского имения графу Орлову. Во времена великого князя Павла Петровича в Гатчине были созданы гвардейские подразделения. Заметную роль военнослужащие гатчинского гарнизона сыграли в годы русско-японской войны. В 1910 году в Гатчине построили первый военный аэродром и открыли воздухоплавательную школу «Гамаюн». Здесь же создали крупнейший в стране военный дирижабль-гигант и провели испытания первого в мире ранцевого парашюта. В 1917 году в Гатчине части Красной Армии сражались с белогвардейскими войсками Керенского и Краснова. Во время Гражданской войны город был местом столкновений с армией генерала Юденича, наступавшей на Петроград. В 1923 году Гатчину переименовали в Троцк, а в 1929 – в Красногвардейск. Самые героические события в истории города – происходили во время Великой Отечественной войны. В июле немецкие войска вторглись в Ленинградскую область. Чтобы противостоять врагу, были созданы Лужский и Красногвардейский укрепрайоны. В строительных работах участвовали тысячи жителей Красногвардейска. Началось формирование добровольческих частей. Уже через неделю 530 человек были отобраны и направлены в Ленинград. Военнообязанные стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов. В августе враг вступил на гатчинскую землю и встретил ожесточенное сопротивление. Так, в бою у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожила и повредила 43 танка противника, причем 22 из них на счету самого Колобанова. За полчаса боя была уничтожена немецкая танковая колонна. Такого результата не могли себе представить даже немецкие асы-танкисты. Позже достижения Колобанова занесли в книгу рекордов Гиннесса. В сентябре 41-го Красногвардейск с трех сторон был осажден немецкими войсками. Красная армия получила приказ отступить и 13 сентября оставила город. Отход прикрывал отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина. 36 часов отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство погибло, а выживших фашисты взяли в плен и после пыток казнили. Оккупация длилась 866 дней. Немцы сразу установили свои порядки. Город переименовали Линдеманштадт в честь немецкого военачальника. Повсюду появились таблички. Только для немцев русским вход воспрещен. А также приказы новой власти, которые заканчивались лаконично. За неисполнение – смертная казнь. Захватчики устроили несколько концлагерей. Самый большой – ДУЛАГ-154. Зимой 1942 года в его застенках погибали по 170 человек в день. узниками становились не только военнопленные и местные жители, но и мужчины, женщины, дети из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного села. В Красногвардейске также размещались карательные и разведывательные организации вермахта, предназначенные для зачисток и наведения нового порядка в Ленинграде. Несмотря на это, в городе шла борьба с захватчиками. Жители Красногвардейска и района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Освобождение города началось в самом начале 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 26 января, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину. Ее освобождение поставило крест на планах вермахта создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
3: Во знаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами. Сегодня, 26 января в 20 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, 12 артиллерийскими залпами и 124 орудий.
2: Солдаты вступали в практически безлюдный город. После освобождения Гатчины из 38 тысяч жителей осталось всего 3. Гатчина была наполовину разрушена. Город-памятник было не узнать. Полностью уничтожен Большой Гатчинский дворец. Снесены с земли Балтийский и Варшавский вокзалы. Взорваны и сожжены уникальные здания. Вырублены деревья в парках. Всего через 2 года было восстановлено несколько каменных строений. И Гатчинский парк встречал своих посетителей. В 1946 году был разработан генеральный план восстановления и развития. Он предполагал возрождение исторической части города. Гатчина вновь начала приобретать былую красоту. Город свято хранит память о своем боевом прошлом. В честь героев названы городские улицы. Установлены мемориалы и действуют музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Указом президента России от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый героизм Гатчине присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672. 672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вместе с ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Елена Вознесенская, творческая личность, поет, пишет стихи, рисует и помогает нашим бойцам обрести веру в жизнь. Мы закончили с вами нашу беседу на том, что есть две песни, которые вам ближе по душе. Это песня «Кукушка» Виктора Цоя, также ее исполняет Полина Гагарина, и песня Анны Герман «Эхо любви». Это разные песни.
2: Да.
1: И у них разная энергетика. От чего зависит композиция, которую вы будете исполнять?
2: Наверное, от вот что из души идет. Не могу сказать, что я прям тщательно выбираю произведение, которое буду исполнять для бойцов, но хочется, конечно, чтобы это было что-то более позитивное, потому что у бойцов и так не все хорошо, и чтобы вот они не замкнулись, не начали грустить. Пытаюсь выбрать что-то более жизнерадостное, но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто донести смысл песни, вот как «Эхо любви». А если говорить в целом, как я выбираю песни, то, опять же, если мне песня нравится, если я понимаю, о чем я буду петь, о чем я буду рассказывать, и если она мне легла на душу, то я буду ее исполнять. Если мне песня не нравится, я понимаю, что я не могу ее исполнить, у меня не те эмоции, то, естественно, я не буду петь песню. Ну, у меня по-другому не получается.
1: Я с вами поделюсь. Песня «Кукушка» — это моя любимая песня.
2: О.
1: Я ее очень люблю, именно в исполнении Виктора Цоя. Она мне ближе по душе. И мне кажется, что сейчас, во время специальной военной операции, она обрела более глубокий смысл. И очень рада, что есть такой человек, который исполняет эту песню. За это вам большое спасибо.
2: Спасибо.
1: А вы говорили, что вы пишете стихи.
2: Писала.
1: Как долго и какая тематика?
2: Не могу сказать, что долго. Это было такими как вспышками. Полгода пройдет, я что-то напишу. Там
1: один из творческих порывов.
2: Да, да. Муза пришла, и я что-то написала. Я еще в школьные года что-то писала, но, естественно, все это уже утерялось. А может, где-то года 2 или 3 назад начала вот так вот более-менее часто их писать. Ну, естественно, это было что-то о неразделенной любви, что вот все плохо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то хорошие стихи, не грустные. Не могу вспомнить.
1: А что должно произойти, чтобы такие стихи появились?
2: Честно говоря, не знаю. Я пыталась писать что-то хорошее, там, о природе. Может быть, просто муза не пришла.
1: Я желаю вам, чтобы пришла ваша муза.
2: Спасибо.
1: И вы написали стихотворения немного другие, чем привыкли писать. Но вы знаете, каждый человек, который пишет стихи, он отличается как раз своей неповторимостью. Кто-то пишет грустные стихи, кто-то веселые, кто-то о природе. Возможно, ваш талант в том, чтобы писать именно вот такие проникновенные вещи. Вознесенская — это псевдоним.
2: Да.
1: Когда вы его выбрали и в связи с чем?
2: Я выбрала, опять же, не так давно, может, пару лет назад. В связи с чем? Ну, наверное, с тем, что я стала больше выступать, больше где-то мелькать, и возникла такая идея взять какой-нибудь псевдоним, чтобы вот он был на слуху. И почему Вознесенская? Есть такая писательница Лидия Воскресенская. Это детская писательница, и я очень любила читать ее книги. И когда возник вопрос о псевдониме, как-то само собой пришло на ум Вознесенская. Вот как Воскресенская, только
1: да.
2: И вот оно как-то настолько мне понравилось, что я даже не раздумывая взяла вот ее.
1: А какие у вас планы на будущее?
2: Ой, да кто его знает, слушайте. Не могу сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все сложилось, и чтобы я нашла то, чего ищу. Чтобы все устаканилась в жизни. Прям каких-то грандиозных планов у меня нет. И я вообще такого мнения, что надо стараться жить на полную катушку. Не в плохом смысле, а именно стараться сделать по максимуму здесь все, даже несмотря на такие вот обстоятельства.
1: Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу, а прямо сейчас мы слушаем песню Анны Герман «Эхо любви» в исполнении Елены Вознесенской.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
8: Детство как ваше проходило?
10: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Уралы, Десна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
8: Вы один в семье?
10: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
8: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
10: Наверное, от родителей. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
8: Как вы оказались на СВО?
10: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели начало СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер увидел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было. На следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже, ну, за ленту, грубо говоря.
8: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
10: Никому не сказал изначально вообще.
8: Мама не знала?
10: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена, и то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно, ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
8: Сколько месяцев вы были на СВО?
10: 3 месяца и получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы. И с группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
8: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
10: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
8: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
10: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
8: Вот он что.
10: Да.
8: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
10: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
8: Угу.
10: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по в Орловскую область, а так-то в поля, и связи нет.
0: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
10: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, некредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а материнское сердце, его же не обманешь?
10: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя... Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранения получили?
10: При очередном наступлении вел группу свою в бой. Шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
10: Да, из моей группы Саня Бабкин, Царство Небесное, тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как быстро среагировали?
10: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали,
10: сам себе.
0: Да?
10: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Корвал Ромедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, еще на своих ногах пытался на оторванной ноге идти. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки и вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю, или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, у меня не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
10: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет, и все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали, и она приехала ко мне в Питер, я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету по чуть-чуть, и она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету, все, у тебя тут на месте, все нормально. Ну, бросать не собиралась, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
10: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит. Но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, не слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально.
0: Хорошо, да.
10: Да? А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах. Она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нет ноги. ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
10: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу. Там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофем, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так, потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
10: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
10: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся

0: партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

без нас, созовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают...

0: и вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Суета, каждый день я куда-то спешу.

хожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безопасности.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
2: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
2: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
2: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
2: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
2: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
2: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
2: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд,

помнишь, брат? Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.

0: Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Города Победы на Радио Z.
0: Москва.
3: Архангельск.
0: Ковров.
3: Нет такого города.
0: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья. В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Гатчина. Административный центр Ленинградской области. Первое письменное упоминание о здешних местах относится к 1499 году, когда эта территория входила в состав Новгородской земли. На протяжении столетий Гатчина была неразрывно связана с военной историей нашей страны. Эта земля долгое время была местом столкновений со Швецией и окончательно закрепилась за Россией после победы в Северной войне. Активное развитие города началось в конце 18 века после передачи Екатерины II гатчинского имения графу Орлову. Во времена великого князя Павла Петровича в Гатчине были созданы гвардейские подразделения. Заметную роль военнослужащие гатчинского гарнизона сыграли в годы русско-японской войны. В 1910 году в Гатчине построили первый военный аэродром и открыли воздухоплавательную школу «Гамаюн». Здесь же создали крупнейший в стране военный дирижабль-гигант и провели испытания первого в мире ранцевого парашюта. В 1917 году в Гатчине части Красной Армии сражались с белогвардейскими войсками Керенского и Краснова. Во время Гражданской войны город был местом столкновений с армией генерала Юденича, наступавшей на Петроград. В 1923 году Гатчину переименовали в Троцк, а в 1929 в Красногвардейск. Самые героические события в истории города происходили во время Великой Отечественной войны. В июле немецкие войска вторглись в Ленинградскую область. Чтобы противостоять врагу, были созданы Лужский и Красногвардейский укрепрайоны. В строительных работах участвовали тысячи жителей Красногвардейска. Началось формирование добровольческих частей. Уже через неделю 530 человек были отобраны и направлены в Ленинград. Военнообязанные стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов. В августе враг вступил на гатчинскую землю и встретил ожесточенное сопротивление. Так, в бою у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожила и повредила 43 танка противника, причем 22 из них на счету самого Колобанова. За полчаса боя была уничтожена немецкая танковая колонна. Такого результата не могли себе представить даже немецкие асы-танкисты. Позже достижения Колобанова занесли в книгу рекордов Гиннесса. В сентябре 41-го Красногвардейск с трех сторон был осажден немецкими войсками. Красная армия получила приказ отступить и 13 сентября оставила город. Отход прикрывал отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина. 36 часов отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство погибло, а выживших фашисты взяли в плен и после пыток казнили. Оккупация длилась 866 дней. Немцы сразу установили свои порядки. Город переименовали Линдеманштадт в честь немецкого военачальника. Повсюду появились таблички. Только для немцев русским вход воспрещен. А также приказы новой власти, которые заканчивались лаконично. За неисполнение – смертная казнь. Захватчики устроили несколько концлагерей. Самый большой – ГУЛАГ-154. Зимой 1942 года в его застенках погибали по 170 человек в день. Узниками становились не только военнопленные и местные жители, но и мужчины, женщины, дети из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного села. В Красногвардейске также размещались карательные и разведывательные организации вермахта, предназначенные для зачисток и наведения нового порядка в Ленинграде. Несмотря на это, в городе шла борьба с захватчиками. Жители Красногвардейска и района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Освобождение города началось в самом начале 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 26 января, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину. Ее освобождение поставило крест на планах вермахта создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
4: Во знаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами. Сегодня, 26 января в 20 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
3: Солдаты вступали в практически безлюдный город. После освобождения Гатчины из 38 тысяч жителей осталось всего 3. Гатчина была наполовину разрушена. Город-памятник было не узнать. Полностью уничтожен Большой Гатчинский дворец. Снесены с земли Балтийский и Варшавский вокзалы. Взорваны и сожжены уникальные здания. Вырублены деревья в парках. Всего через 2 года было восстановлено несколько каменных строений. И Гатчинский парк встречал своих посетителей. В 1946 году был разработан генеральный план восстановления и развития. Он предполагал возрождение исторической части города. Гатчина вновь начала приобретать былую красоту. Город свято хранит память о своем боевом прошлом. В честь героев названы городские улицы. Установлены мемориалы и действуют музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Указом президента России от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый героизм Гатчине присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Опустилась на цветы ночь росу холодною.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шашлык Мираторг, килограмм 299,90. Аэрозоль Гардекс Суперсила 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собой всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Елена Вознесенская, творческая личность, поет, пишет стихи, рисует и помогает нашим бойцам обрести веру в жизнь. Мы закончили с вами нашу беседу на том, что есть две песни, которые вам ближе по душе. Это песня «Кукушка» Виктора Цоя, также ее исполняет Полина Гагарина, и песня Анны Герман «Эхо любви». Это разные песни.
2: Да.
1: И у них разная энергетика. От чего зависит композиция, которую вы будете исполнять?
2: Наверное, от вот что из души идет. Не могу сказать, что я прям тщательно выбираю произведение, которое буду исполнять для бойцов, но хочется, конечно, чтобы это было что-то более позитивное, потому что у бойцов и так не все хорошо, и чтобы вот они не замкнулись, не начали грустить, пытаюсь выбрать что-то более жизнерадостное, но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто донести смысл песни, вот как «Эхо любви». А если говорить в целом, как я выбираю песни, то, опять же, если мне песня нравится, если я понимаю, о чем я буду петь, о чем я буду рассказывать, и если она мне легла на душу, то я буду ее исполнять. Если мне песня не нравится, я понимаю, что я не могу ее исполнить, у меня не те эмоции, то, естественно, я не буду петь песню. Ну, у меня по-другому не получается.
1: Я с вами поделюсь. Песня «Кукушка» — это моя любимая песня.
2: О.
1: Я ее очень люблю, именно в исполнении Виктора Цоя. Она мне ближе по душе. И мне кажется, что сейчас, во время специальной военной операции, она обрела более глубокий смысл. И очень рада, что есть такой человек, который исполняет эту песню. За это вам большое спасибо.
2: Спасибо.
1: А вы говорили, что вы пишете стихи.
2: Писала.
1: Как долго и какая тематика?
2: Не могу сказать, что долго. Это было такими как вспышками. Полгода пройдет, я что-то напишу. Там
1: один из творческих порывов.
2: Да. Да? Муза пришла, и я что-то написала. Я еще в школьные года что-то писала, но, естественно, все это уже утерялось. А может, где-то года 2 или 3 назад начала вот так вот более-менее часто их писать. Ну, естественно, это было что-то о неразделенной любви, что вот все плохо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то хорошие стихи, не грустные. Не могу вспомнить.
1: А что должно произойти, чтобы такие стихи появились?
2: Честно говоря, не знаю. Я пыталась писать что-то хорошее, там, о природе. Может быть, просто муза не пришла.
1: Я желаю вам, чтобы пришла ваша муза.
2: Спасибо.
1: И вы написали стихотворения немного другие, чем привыкли писать. Но вы знаете, каждый человек, который пишет стихи, он отличается как раз своей неповторимостью. Кто-то пишет грустные стихи, кто-то веселые, кто-то о природе. Возможно, ваш талант в том, чтобы писать именно вот такие проникновенные вещи. Вознесенская — это псевдоним.
2: Да.
1: Когда вы его выбрали и в связи с чем?
2: Я выбрала, опять же, не так давно, может, пару лет назад. В связи с чем? Ну, наверное, с тем, что я стала больше выступать, больше где-то мелькать, и возникла такая идея взять какой-нибудь псевдоним, чтобы вот он был на слуху. И почему Вознесенская? Есть такая писательница Лидия Воскресенская. Это детская писательница, и я очень любила читать ее книги. И когда возник вопрос о псевдониме, как-то само собой пришло на ум Вознесенская. Вот как Воскресенская, только
1: да.
2: И вот оно как-то настолько мне понравилось, что я даже не раздумывая взяла вот ее.
1: А какие у вас планы на будущее?
2: Ой, да кто его знает, слушайте. Не могу сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все сложилось, и чтобы я нашла то, чего ищу. Чтобы все устаканилась в жизни. Прям каких-то грандиозных планов у меня нет. И я вообще такого мнения, что надо стараться жить на полную катушку, не в плохом смысле, а именно стараться сделать по максимуму здесь все, даже несмотря на такие вот обстоятельства.
1: Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу, а прямо сейчас мы слушаем песню Анны Герман «Эхо любви» в исполнении Елены Вознесенской.

По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Евгений Василенко, 38 лет. Родился и вырос в поселке Томаровка Белгородской области. Ушел на СВО на следующий день после выступления президента России. Вернувшись, начал ценить каждый прожитый день.
10: Детство как ваше проходило?
12: Детство у меня было буйное, интересное. Иногда сейчас вспоминается, конечно, уже с юмором. В нашем детстве еще не было телефонов, ноутбуков, компьютеров. Поэтому мы жили на улице, росли на улице и воспитаны улицей, можно сказать так. В наше время не было наколенников, налокотников, шлемов и так далее. Учились на чем могли. У нас были Урал, Весна, с рамой, без рамы, под рамой катались, где только не были. С гор со всяких пытались побыстрее разогнать его. Летали, бились и кверх ногами на тарзанках катались и прыгали с деревьев. И купались в речке, залазили на самые высокие деревья, прыгали, не зная, что у нас под ногами. Творили вообще, что зря.
10: Вы один в семье?
12: Нет, у нас четверо. Ну, вообще осталось трое. Я самый младший, меня мама родила в 42 года. Все остальные братья и сестры уже довольно-таки взрослые. Две сестры сейчас уже прямо в пенсионном возрасте. Брат старший ведет службу на СВО в Донецкой области.
10: Эта разница в возрасте давала вам какие-то привилегии?
12: Наверное, от родителей. Родителей я не замечу, скажем так, а вот между братьями и сестрами, да, они считают, что я был там каким-то самым любимым. Но по мне так я выхватывал больше всех.
10: Как вы оказались на СВО?
12: Был на объекте, приграничная зона, строили дом и увидели чудо начала СВО, техника двигалась уже в сторону границы. И в один прекрасный вечер видел выступление президента, услышал, что есть необходимость проведения специальной военной операции на территорию Украины. И тут сомнений не было, на следующий день я еще отработал. И вечером после работы позвонил в военкомат, и мне сказали, что нужно обращаться в пункт отбора, комиссии, психотборы, физподготовку, все-все-все. Я это прошел, и в марте меня уже отправили в часть. И из части на следующий день буквально мы двинулись уже, ну, за ленту, грубо говоря.
10: Кому первому вы сказали о том, что вы идете на СВО?
12: Никому не сказал изначально вообще.
10: Мама не знала?
12: Нет, мама не знала до тех пор, пока я уже не был в госпитале. Вообще, что я там был. Отвозила в часть меня жена. И то она поняла, куда мы едем, только когда мы уже подъехали к части, к воинской. Расстроилась, конечно. Ну, в принципе, она говорит, другого я от тебя и не ожидала. Понимала, что все равно ты не будешь сидеть. И прощаться мы не стали. Говорю, да, увидимся еще. И все, знала только жена.
10: Сколько месяцев вы были на СВО?
12: 3 месяца. И получил ранение. Ну, эти 3 месяца, сейчас звучит это как бы недолго, да. А на тот момент мне казалось, что это прям очень долго. Мне казалось, что я целую жизнь прожил. Потому что столько много событий там произошло. Пришел, грубо говоря, пулеметчиком. Тут сразу уже водитель БТРа. Подорвали в БТРе, дали второй БТР. И все это так быстро. Подорвали второй БТР. Тут я уже командир группы и... С группой со своей прошли мы немало километров, я имею в виду, по зачистке лесов. Мы брали несколько населенных пунктов, но чаще всего мы двигались именно в лесах, в полях, в таких районах.
10: До того, как вы поехали на СВО, а насколько часто вы звонили своей маме?
12: Каждый день. Не созванивались, а виделись.
10: Вы уезжаете на СВО, мама не знает.
12: Да, мама знает, что я могу уехать в командировку куда-нибудь во Владивосток, допустим.
10: Вот оно что.
12: Да.
10: Давайте раскрывать все карты, все секреты. Что вы сказали маме, почему она вас не увидит в ближайшее время?
12: Что уезжаю в Орловскую область, и связи там, скорее всего, не будет, потому что там нету даже света, едем в поля.
10: Угу.
12: Отчасти я даже не соврал, просто соврал только по в Орловскую область, а так-то в поля и связи нет.
0: И связи нет. Скажите, а какой-то срок вы ей назвали? Там, мам, я еду на месяц, на два, на год.
12: Я ей сказал, что по возможности буду звонить. Не знаю, насколько это затянется. Объект большой. И она говорит, да, я поняла. Деньги, говорю, будет передавать. Говорю, Света, ну, то есть жена, тебе на таблетки. Потому что больная мама у меня очень на таблетках живет. И очень дорогостоящая, к сожалению. И денежку привозила Света. Мама не признает, у меня не знает, что такое карты, кредитные, не кредитные. Она знает только, что есть бумажные деньги. Да и слава богу.
0: Скажите, а в материнское сердце его же не обманешь?
12: Не обманешь. Потом, да, когда я уже приехал домой, мама мне сказала, я знала, чувствовала, что ты, говорит, там, потому что, ну, зная тебя. Тут еще и старший брат после меня засобирался, он же тоже не знал сначала. Говорит, а потом поняла, что Сашка тоже не смог просто сидеть, что младший там, а он типа дома.
0: Как ранения получили?
12: При очередном наступлении вел группу свою. Бой шел первый. Не знаю, это лично мое мнение. Никого не осуждаю, потому что на самом деле только командир может решение принимать, где он будет двигаться, первым или последним. На тот момент я считал, что мне нужно идти первым. Пацаны мои шли за мной. И дрон, видно, нас срисовал. И по нам начала работать артиллерия. 125-ками минами хорошо крыли. Ну, прям сильно. И одна из мин попала в дерево и сверху присыпала листвой. А там было лепестков разбросано, ну, просто сотни. Их и так не видно в черте леса. Нас все равно срисовали, да, в итоге, но большую часть пути прошли. Мы не дошли там, ну, где-то 4 километра до позиции врага, которую нам нужно было именно взять. Ну, парни, говорят, потом взяли все-таки.
0: Кроме вас кто-то еще пострадал в тот день?
12: Да, из моей группы Саня Бабкин... Царство Небесное тоже уже погиб. Недавно ездил к нему на похороны. Ванька Малой, мина прилетела в паховую часть. В общем, нас 4 эвакуировали. Ну, самое тяжелое было у меня ранение, то, что потеря ноги.
0: Как быстро среагировали?
12: Какая там реакция? Оторвало ногу, упал на землю, достал жгут.
0: Сами себя перевязывали, да?
12: Ну, конечно, команду дал пацанам не двигаться, а смотреться. Рвал промедол, пересидели, дождались пыху с группой, передал группу ему. На эвакуацию я шел, но еще на своих ногах пытался, на оторванной ноге. Ну, спасибо ребятам. Нам же пришлось эвакуироваться, возвращаться к точке эвакуации по этим же лепесткам. И поэтому, я же говорю, я взял с собой 3 человек. Они забрали свои рюкзаки, вещи. Я говорю, пацаны, я не знаю, сможете вы догнать группу или нет, говорю. Или потом останетесь там в тылах, потом вы вернетесь в группу. Там, может быть, отчасти я кого-то там и спас еще этим, ну, то, что сказал отойти со мной. И они меня, парни, да, придерживали. Я пытался идти сам, мне не получилось. Ну, ноги нету.
0: Когда вы сообщили своей семье о ранении? И как вы это сделали?
12: Сообщил жене, в первую очередь, когда был уже в полевом госпитале здесь, в Белгороде. Говорю, у меня ноги нет. И все. Она говорит, ты где? Я сейчас приеду. Я говорю, не надо никуда ехать пока. Угу. Потом перезвоню. Ну, связи было прям совсем чуть-чуть. Ну, а потом, когда я был уже в Питере, она прям уже после операции, мне реампутацию сделали. И она приехала ко мне в Питер. Я вышел на костылях, уже наступая на свою ножку, которой нету, по чуть-чуть. И она говорит, ну, ты, говорит, тоже, блин, напугал, блин, ноги у тебя там нету. Все, у тебя тут на месте, все. Ну, бросать не собиралась, как, вроде бы все нормально.
0: А как маме сообщили, зная, что у мамы такое состояние здоровья?
12: К сожалению, да, есть злые языки. В поселке меня 2 раза похоронили, потом начали слухи ходить. Ну, это же поселок, что у меня там 2 ног нету по самый таз и так далее, тому подобное. Естественно, эти слухи доходили до мамы. Она не понимала, что происходит, но я ей ничего не говорил. Я ей звонил, разговаривали, слухи слухами. А потом я просто с госпиталя приехал к маме сразу и зашел на 2 ногах. То есть даже на протезе, да, но она даже не поняла. И она успокоилась, что, ну, все нормально,
0: хорошо, да.
12: Да. А потом уже то, что там уже она увидела. Главное, что я зашел на 2 ногах. Она поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. А то, что потом уже, да, я ей показал, что у меня нету ноги, Ну, это уже никаких там, каких-то там эмоций не вызвало особо тревожных, скажем так.
0: Как вы адаптировались к мирной жизни? Ведь до специальной военной операции у вас было любимое дело, которым вы занимались. Можете рассказать об этом?
12: Да, у меня вообще в своей адаптации, конечно, я благодарен людям в Питере, в госпитале, когда я лежал. Прям были люди, которые забирали меня с госпиталя, катали по городу, бесплатные экскурсии, театры. Я даже был в Эрмитаже, сидел в театре на балете на месте Екатерины II. То есть мне дали такие возможности. Предлагали много, но никто не согласился. Я согласился и не пожалел. Мне показали город. Я прям каждый день гулял по городу на костылях, катали на машинах. Окружили прям максимальным вниманием. Поэтому спасибо людям. Благодарен. Когда я приехал уже домой адаптироваться, ну, я читал же литературу вот в госпитале постоянно, да, по бизнесу. Там, и я понимал, что человек не ограничен в своих возможностях. Даже если у меня не будет рук, ног совсем, я все равно найду, чем заниматься, и все будет нормально. Сейчас занимаюсь кофе, своим бизнесом, еще и работаю на помощь родине, скажем так. Потому что есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и время есть на этом.
0: Но, судя по рассказам, у вас жизнь стала гораздо насыщеннее и интересней, чем до СВО.
12: Да, благодаря вот этим моментам всем СВО, всем говорю, детям, друзьям своим, что нужно за все говорить спасибо. Да, ценность жизни, ну я просто по-другому начал на нее смотреть. Я начал ее по-другому ценить. У меня сейчас нету материальных ценностей. У меня есть ценность именно жизни. И я считаю, что это правильно, потому что мы ничего с собой не заберем. А насладиться жизнью можно вообще легко. Вот солнце свет увидел с утра, и как бы скажи за это спасибо, и уже хорошо. Кто-то его не увидит. Или кто-то даже живет и не видит его. Есть такие моменты. Кто-то не слышит, как птицы поют по утрам. Поэтому нужно говорить спасибо за все, я считаю. А то, что я вернулся оттуда не весь, то, может быть, оно и лучше. Ну, по крайней мере, для меня. Почему? Потому что, честно вам сказать, новые начинания открылись. Другие возможности открылись. В плане того, что я же много раз говорил уже на передачах и на телевидении, и на радио, что я очень благодарен нашему государству в наше время, потому что дают очень много возможностей ребятам. Просто многие не берут, это уже их дело. Я пользуюсь, почему бы и нет, почему бы не заняться спортом, не попробовать, да, ну даже вот в своем возрасте, почему бы не заняться хоккеем. Дают же все бесплатно, бери, пожалуйста.
0: А у нас сегодня есть еще одна возможность для вас. Сказать слова любви и благодарности своей маме. И обязательно она их услышит.
12: Спасибо тебе, мама, за то, что дала мне эту жизнь. Моя жизнь действительно удалась. Очень насыщенная, какая бы она там ни была. Спасибо тебе за твое терпение, за твое понимание. Что бы ни произошло, мама всегда понимает. И я поистине благодарен за то, что она сейчас со мной. В этом году мамы юбилей, 80 лет. Это очень сильная дата. И хотелось бы пожелать тебе, мам, очень-очень еще долгих лет жизни и здоровья, конечно же. Ну вот, как-то так.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у Насти готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершись.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

законы России хранит. Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю до самого.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
2: Горит и кружится планета,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
3: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и погоды.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

лечит раны больше. Русский лекарь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: сохрани как-нибудь.
1: Радио Z.
0: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: В глазах слезу не удержать, забыть нельзя.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, мол, ты салага, мол, ты салага.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

брата и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Среди заплывших свечей вечерних молитв, среди военных традиций,

этим вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды улатали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет.

Предательства нет, охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

0: Радио Z.
1: Отложу сегодня все дела и встречи. Соберу я сумку.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.